В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Глупость проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил. Я ухожу, прости.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря. Может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не

Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся. I need to love.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемые гибриды и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Great Wall Power и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме, и тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современный гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекочевывают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитию этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolut iPro, Москвич 3e, а также Volkswagen ID.4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон «Все про нас». Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Более 153 миллиардов рублей будет выделено на федеральный проект развития федеральных медицинских организаций, в том числе на развитие сети национальных исследовательских центров России с 25 до 30 года, сообщили в Минздраве. Его глава Михаил Мурашко накануне посетил клинический центр наук о здоровье Сеченовского университета и провел обход университетских клинических больниц первого МГМУ совместно с ректором учебного заведения. Мурашко отметил, что Минздрав реализует программы по развитию федеральных учреждений и внедрению современных инновационных технологий. Одним из лидеров такой трансформации является Сеченовский университет. Власти Украины ограничивают распространение информации о потерях среди военнослужащих, однако в сеть просочились данные о ликвидации нескольких офицеров ВСУ. В частности, стало известно об уничтожении начальника группы разведки штаба 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергея Гальчинского. Это сообщили в российских силовых структурах. Вооруженные силы России в порту Черноморск накануне поразили резервуары с топливом для ВСУ. Нанесение ударов по порту инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ, продолжается. Новые правила предоставления платных услуг медорганизациями начнут действовать в России с 1 сентября, постановило правительство России. Теперь дистанционно договор об оказании платных медуслуг можно будет заключать не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через платформу МАКС. Кроме того, с сентября изменятся требования к содержанию договора на платные медуслуги. Пациент при оказании анонимных услуг не должен будет предоставлять данные паспорта в договоре. Платные услуги в виде отдельных консультаций или вмешательств, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут оказывать по просьбе потребителя. Просьбу нужно оформить как письменное согласие. Правила будут действовать до осени 2031 года. Почти каждый второй пациент с хронической мигренью страдает от нарушений памяти и концентрации внимания, сообщила врач-невролог Галина Майсак. При длительном течении болезни прежде всего страдают внимание и рабочая память. Пациенты жалуются на забывчивость, не могут сосредоточиться на работе и постоянно живут в состоянии так называемого мозгового тумана. Причина в том, что при частых приступах более 15 дней в месяц мозг не успевает восстанавливаться. Ситуация значительно ухудшается, когда пациенты годами не обращаются к специалистам, а бесконтрольно принимают анальгетики, которые при частых приступах мигрени не устраняют причину, а ускоряют переход болезни в тяжелую хроническую форму. Пациентам с мигренью жизненно необходимо ложиться и вставать в одно и то же время. И в будни, и в выходные. Людям, склонным к мигреням, нельзя ложиться спать голодными, а завтракать необходимо в течение первого часа после подъема. Любителям поспать днем нужно ограничивать отдых 20-30 минутами. Курс доллара 84.46, курс евро 98.52. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемые гибриды и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Грейт Уолл Пауэр и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме, и тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современные гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекочевывают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитию этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolute iPro, Москвич 3e, а также Volkswagen ID4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, размещение воинских контингентов НАТО на Украине для России неприемлемо. Москва подчеркивает, страны коалиции желающих подтвердили планы направить военные силы на Украину после завершения конфликта, тем самым продолжая агрессивную воинственную линию Запада по отношению к России. Как ранее отмечал Владимир Путин, ложь европейских элит о мире и подготовке к агрессии лишь подтверждают устоявшееся мнение о деградации западной дипломатии. Запад долгие десятилетия врал о мире, а готовился к агрессии. Сейчас говорит об этом в открытую, а Украину и ее народ цинично используют для ослабления и раскола Российской Федерации. Верховный главнокомандующий подчеркнул, Россия должна принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Владимир Путин четко обозначил условия обсуждения завершения конфликта. На очередные обещания Запада в Москве поддаваться больше не будут. Мирные переговоры остаются отдельным от боевых действий российским армии треком. Власти рассматривают возможность продления запрета на экспорт дизеля. Речь идет о заморозке зарубежных продаж дизельного топлива для производителей с 1 сентября. Полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая нужды сельхозпроизводителей в период проведения сезонных полевых работ, остается приоритетной задачей, подчеркнули в Минэнерго. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. Сейчас ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом стабильна. После ограничения экспорта дополнительно объемы были перенаправлены на внутренние потребности, добавили в министерстве. Отмечу, запрет на экспорт отдельных видов топлива вступил в силу еще с 1 августа и продлится до 31 января будущего года. Под него попали бензин, дизель, судовое топливо и газойли. 2 миллиона россиян уже заявили о своем решении голосовать дистанционно на выборах, которые пройдут в России с 18 по 20 сентября. В Минцифры рассказали о других способах волеизъявления. Например, если во время плебисцита избиратель будет находиться не по месту прописки, он может заранее выбрать удобный избирательный участок через сервис «Мобильный избиратель на госуслугах». Как сообщили в министерстве, сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались уже более 480 тысяч граждан России. Выбрать подходящий способ голосования можно до 23 часов 59 минут 14 сентября. До этого момента можно также изменить свое решение, например, отозвать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании или отменить выбор участка через госуслуги. Испытания перед поступлением в 10 класс допустимы только для программ с углубленным изучением отдельных предметов. Как заявили Минпросвещение, каждый выпускник 9 класса имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Вступительные испытания при поступлении в 10 класс допустимо проводить только при зачислении на образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов. При этом в Верховном суде указали, процедура не должна лишать детей конституционного права на школьное 11-летнее образование. Поскольку обязательным в России является не только общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее образование, включающее 10 и 11 классы. А в ситуациях, когда ученик окончил 9 класс и свободных мест нет, региональные органы власти обязаны найти его в другой доступной школе. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 52 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность сторонников запрещенных международных террористических организаций в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Всего задержаны 12 человек. В Майкопе арестован местный житель, планировавший теракт на одном из объектов Минобороны России. У него изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с украинским боевиком. В Зольском районе Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников террористической ячейки, которые пропагандировали радикальную идеологию и совершали насильственные акции против несогласных. Все задержанные под стражей. Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за ударов ВСУ по объектам Валберес. Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. Помощь окажут юрлицам и ИП, чей ущерб от атак превысил 5% годового дохода. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Кроме того, для пострадавших продавцов до конца года приостановят налоговые проверки, определенные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесении решений о взыскании продлят на полгода. Добавлю, силы ПВО за ночь сбили 426 украинских беспилотников. Наши военные в течение суток уничтожили 196 пунктов управления беспилотной авиацией противника. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения России, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций. На переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов, сообщили в РЖД. Специалисты завода «Уральские локомотивы» делают теплоизоляцию и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, монтируют боковые окна, двери и токоприемники. Сейчас монтаж комплектующих осуществляют на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов. Боковые окна устанавливают в алюминиевый кузов с применением специальной технологии вклеивания. Она обеспечивает прочность, фиксацию стеклопакета и снижает уровень шума в салоне. Двери при установке оснащают усиленным контуром уплотнения, чтобы обеспечить герметичность вагона при движении на скоростях до 400 км в час. Пилотным проектом станет высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Петербургом по этой магистрали составит 2 часа 15 минут. Курс доллара на сегодня 84,46, курс евро 98,52. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемых гибрида и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Грейт Уолл Пауэр и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме, и тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современный гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекочевывают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитию этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolute iPro, Москвич 3e, а также Volkswagen ID.4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал. Тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна. Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
3: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
2: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
3: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8 952 958 6207.
2: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Против России перед сентябрьскими выборами идет циничная информационная война. Страна должна ей противостоять, заявила это председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она подчеркнула, что недруги России пытаются уничтожить страну, поэтому государство должно бить наотмашь. Делать это мощно, сильно, аргументированно и честно. Более 300 тысяч фейковых заявлений, направленных на дискредитацию сентябрьских выборов, распространяются в сети, сообщила Памфилова. Напомню, в единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. С сентября вступают в силу масштабные поправки в банковское законодательство, направленные на усиление антифрод-контроля. Первое значимое нововведение – создание единой базы всех банковских карт россиян с жестким лимитом не более 20 действующих карт на человека. Превышение лимита автоматически приведет к блокировке лишних карт, что вынудит клиентов более осознанно подходить к управлению своими счетами. Второй блок изменений касается борьбы с мошенничествами через портал госуслуги и контроля за крупными переводами. Банки получат право блокировать переводы на срок до 48 часов при подозрительной смене данных в учетной записи, а также усилят контроль за операциями свыше 200 тысяч рублей новым получателям. Россияне могут изменить вариант получения набора соцуслуг до 1 октября этого года. Мера поддержки предоставляется в натуральном или денежном виде, сообщил социальный фонд. Федеральным льготникам, получающим единовременную денежную политику, набор соцуслуг предоставляется в натуральном виде или денежном эквиваленте. Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября. Выбранный вариант будет действовать с 1 января следующего года. Уточняется, что состав набора соцуслуг могут входить лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Россияне смогут онлайн или лично в клиентских службах социального фонда МФЦ подать заявление на отказ от услуг в пользу денежных средств и на возобновление получения услуг. Соцфонд обрабатывает такие заявления в среднем за день. В соцсетях и на площадках объявлений появляются фальшивые магазины, предлагающие оптовые закупки овощей, фруктов, меда и ягод прямо с фермы по ценам в 2-3 раза ниже рыночных с бесплатной доставкой на дом. Лжефермеры берут с покупателей 100% предоплату или залог за тару, после чего продавцы перестают выходить на связь. Россиянам рекомендуют не переводить предоплату за товар на личные карты продавцов с интернет-площадок объявлений. Оплачивать товар можно только при получении и личном осмотре качества продукции. Нужно использовать безопасные сделки, предлагаемые официальными торговыми платформами. Курс доллара на сегодня 84.46, курс евро 98.52. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Совсем не подходим для лайка.

0: Реклама на радио Портал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле отмечают, киевский режим теряет устойчивость. Наглядным примером тому служит динамика на линии боевого соприкосновения. Кроме того, протекающие внутриполитические процессы, в рамках которых бывшие участники коррупционных схем, выйдя из власти, начинают клеймить своих же партнеров по коррупции. Квазиполитические судороги разрушают киевский режим изнутри. Москва указывает, европейцы не хотят этого замечать, тем самым совершают большую ошибку. Отмечается, заявление некоторых европейских лидеров по Украине вызывает только удивление и говорит о том, что власти Евросоюза категорически не понимают текущего конфликта. Как ранее акцентировал Владимир Путин, российские войска проводят специальную военную операцию не столько ради территории, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Президент России заявил, отстаивается право говорить на русском языке, жить в рамках своей культуры и традиций, переданных прежними поколениями. Россия начала расширять географию импорта бензина. Помимо традиционного поставщика Беларуси, поставки увеличивают Казахстан, Индия и ряд других стран. Ранее в правительстве называли данный механизм одной из ключевых мер стабилизации ситуации. В июле Кабинет министров расширил правила импортного демпфера для нефтяных компаний, чтобы стимулировать ввоз бензина и дизеля. Наряду с этим в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции. Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту. Помимо мер стабилизации, на государственном уровне каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка, но радикальную ситуацию улучшить смогут только системные меры, например, строительство мини-нефтеперерабатывающих заводов. Социальный фонд России ускорил распоряжение услугами и оформлением ежемесячной денежной выплаты. Кроме того, до одного дня сократился срок рассмотрения заявления о выборе формы предоставления государственной помощи. В ведомстве напомнили, ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, а также тем, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, помимо этого героям России и труда, а также ветеранам Великой Отечественной войны и ряда других категорий. При оформлении выплаты получателю автоматически назначают набор социальных услуг. В него входит путевка в санатории, бесплатный проезд на пригородных электричках, предоставление лекарств и медицинских изделий. Ненужные услуги можно путем подачи заявления в социальный фонд заменить на денежную компенсацию. Средний срок рассмотрения составляет до одного дня. Такой же порядок работает и в случае услуг вместо денег. Российские учителя смогут бесплатно улучшить свои навыки работы с инструментами на основе искусственного интеллекта. Обучение будет проходить онлайн. Отмечается, грамотно выстроенные сценарии работы с искусственным интеллектом повышают вовлеченность учеников, помогают глубже понять материал. Для разных школьных дисциплин в программе предусмотрены отдельные сценарии. Например, учителя математики научатся создавать с помощью искусственного интеллекта анимации, наглядно показывающие работу формул и теорем. Учителя биологии и географии визуализировать природные процессы, а преподаватели иностранного языка разрабатывать интерактивные задания на основе аудио и видеоматериалов. По итогам программы учителя пройдут тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации. Напомню, с 1 сентября в российских школах начнут преподавать профиль искусственный интеллект в рамках урока информатики. В тестовом режиме школьники также будут изучать робототехнику. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 52 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

Счастье в простом, одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться, еще в ком-то разочароваться и другим уже сюда вернуться, чтобы навсегда остаться.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле отмечают, киевский режим теряет устойчивость. Наглядным примером тому служит динамика на линии боевого соприкосновения. Кроме того, протекающие внутриполитические процессы, в рамках которых бывшие участники коррупционных схем, выйдя из власти, начинают клеймить своих же партнеров по коррупции. Квазиполитические судороги разрушают киевский режим изнутри. Москва указывает, европейцы не хотят этого замечать, тем самым совершают большую ошибку. Отмечается, заявление некоторых европейских лидеров по Украине вызывает только удивление и говорит о том, что власти Евросоюза категорически не понимают текущего конфликта. Как ранее акцентировал Владимир Путин, российские войска проводят специальную военную операцию не столько ради территории, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Президент России заявил, отстаивается право говорить на русском языке, жить в рамках своей культуры и традиций, переданных прежними поколениями. Россия начала расширять географию импорта бензина. Помимо традиционного поставщика Беларуси, поставки увеличивают Казахстан, Индия и ряд других стран. Ранее в правительстве называли данный механизм одной из ключевых мер стабилизации ситуации. В июле кабинет министров расширил правила импортного демпфера для нефтяных компаний, чтобы стимулировать ввоз бензина и дизеля. Наряду с этим в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции. Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту. Помимо мер стабилизации, на государственном уровне каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка, но радикальную ситуацию улучшить смогут только системные меры, например, строительство мини-нефтеперерабатывающих заводов. Социальный фонд России ускорил распоряжение услугами и оформлением ежемесячной денежной выплаты. Кроме того, до одного дня сократился срок рассмотрения заявления о выборе формы предоставления государственной помощи. В ведомстве напомнили, ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий, их семьям, а также тем, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, помимо этого героям России и труда, а также ветеранам Великой Отечественной войны и ряда других категорий. При оформлении выплаты получателю автоматически назначают набор социальных услуг. В него входит путевка в санатории, бесплатный проезд на пригородных электричках, предоставление лекарств и медицинских изделий. Ненужные услуги можно путем подачи заявления в социальный фонд заменить на денежную компенсацию. Средний срок рассмотрения составляет до одного дня. Такой же порядок работает и в случае услуг вместо денег. Российские учителя смогут бесплатно улучшить свои навыки работы с инструментами на основе искусственного интеллекта. Обучение будет проходить онлайн. Отмечается, грамотно выстроенные сценарии работы с искусственным интеллектом повышают вовлеченность учеников, помогают глубже понять материал. Для разных школьных дисциплин в программе предусмотрены отдельные сценарии. Например, учителя математики научатся создавать с помощью искусственного интеллекта анимации, наглядно показывающие работу формул и теорем. Учителя биологии и географии визуализировать природные процессы, а преподаватели иностранного языка разрабатывать интерактивные задания на основе аудио и видеоматериалов. По итогам программы учителя пройдут тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации. Напомню, с 1 сентября в российских школах начнут преподавать профиль искусственный интеллект в рамках урока информатики. В тестовом режиме школьники также будут изучать робототехнику. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 52 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемые гибриды и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Great Wall Power и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме, и тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современный гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекочевывают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитию этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolute iPro, Москвич 3E, а также Volkswagen ID.4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

феврале стало просто. Я стал думать о тебе все реже. Но как флешбек из 90-х, опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер. Но для тебя на втором плане как Джо Пеш.